0: größten Hits des Ostens. Nur hier, auf Antenne Ostalgie.
1: Проверяю готовность. Первый. Второй. Третий. Начинает счет. Пять, четыре, три,